А жизнь похожа на вокзал, всего не более. Перед отправкой в дальние края маршрут мы и

И будем ехать, сплыть по их велению, играя роль порядочных людей, но втайне исполнять свои хотения, не замечая гибели своей, не замечая гибели своей.

ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, якоже и ми оставляем должником нашим.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвахи услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощрены со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими, много пришерствова душа моя с ненавидящими мир обех мирен, егда глаголах им варях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворих Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зиждем и яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдоша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопа стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущему на небеси. Се яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко ащени Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко ащени Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Аминь. Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живы в Иерусалиме. Горы о кресте Гой, Господи, о крест людей своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь делающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде среги. В суе вам есть утренне, вы те восстанете, посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояние Господне сыновьям, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сынове трясенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так и благословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узришь и сын и сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжишь беззаконие свое. Господь праведен, сече вы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моя, аще дам сон ночима моима, и веждама моим одремание, и покой искраняма моима, донде же обрящу место Господи, веселение Богу Яковлю, се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покое Твой тыки, вот святыни Твоя. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержится и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды Его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господней, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафист святителю Михаилу, митрополиту Киевскому чудотворцу, избранный от Христа Бога сосуд, послан был еси в землю нашу, язык наш святым крещением просветил еси, святителю отче Михаиле, тем же владыце своему на небеси ныне предстоя, тому молися прилежно от всяких бед и напасти, избавитеся стаду твоему, да зовем ти. Радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, архангелов и ангелов, цари, все твари, создатели, промыслитель, милосердие свое яви к людям страны нашей, во тьме и до служения ходившим, и тя святителю Михаиле, яко апостола посла, да сия просветиши светом истинного богопознания, и се твоими ученьми, я же первые жертвы бесом приношаху, ныне души своя дароносят Христу, тебе же благодарственное сия возносят песнопения. Радуйся веры Христовы, усердный насадителю, радуйся и идолослужение искоренивый, радуйся бесовские жертвы упразднивый, радуйся свете от востока воссиявый, радуйся тьму идолобесия разгнавый, радуйся учением Христовым, люди просветивый, радуйся идольские требы крестом разрушивый, радуйся ниву Христову добре возделывай, радуйся благоплодное семена на ней всеявый, радуйся медоточная уста Христова, радуйся свирель благозвучная Духа Святаго, радуйся Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. Видел еси святителю Михаиле, плоды трудов твоя проповеди, граждане бославного града Киева, истине твоего учения всею душею и сердцем внемлюще уверовавшего Христа, истинного Бога, мерзких же идолов отвратившися, иовых убо сокрушаху, иных же с поруганием в реку в метаху, в них же беси, о люте нам, вопияху, зря сия блажені очи радовался еси духом твоим, благодарно пая Богу, аллилуйя. Разум богодухновенен, имея досточудні очи Михаиле, буя люди божественным твоим учением добре наказав, и гладом душевным тающия, евангельским слово хлебом напитав, Христове сия привел еси, ему же святителю молися о похваляющих тясице. Радуйся церкви красото, радуйся архиереев доброто, радуйся православие светило, радуйся благочестие правило, радуйся людей земли нашей, великий учителю, радуйся пророчестве его апостолях первозванного славный совершителю, радуйся лика богоизбранного отце в печерских предстоятелю, радуйся равно апостолам Кириллу и Мефодию равностоятелю, радуйся 12 сынов Владимира купелью крещения отродивый, радуйся тем всей земли его усердно послуживый, радуйся веру Христову распространивый, радуйся прелесть демонскую низложивый, радуйся Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, силою богоугодных молитв твоих святе, правцем нашим пособивый, в единого истинного Бога уверовати, ложные же боги отринути и сокрушити, помози и нам, млатом добродетельного жития сокрушити душевные кумиры наши, гордостью восмирением, сребролюбие же нестяжанием, блуд целомудрием, гнев кротостью, чревоугодие воздержанием, зависть доброжеланием, уныние же крепким на Бога упованием, да тако избывше перунов духовных, возможем Богу предстати, ему же ты, Отче, научил еси нас веровать и петь непрестанно, аллилуйя. Имущий квас веры во Христа, жена богомудрая, княгиня Ольга, он и в сатих людей земли нашей сокры, тобою же по воле всемогущего, все тесто державы Владимиров и сквасив, возрасте веру Христову, всего ради прими от нашего усердия достойное похвалы тебе.
Радуйся, Боже, круси благоволение, радуйся молитв, святые Ольги исполнение, радуйся славнодержавного Владимира, великий святодателю, радуйся новоизбранных людей Христовых, мудрый назидателю, радуйся им же, цари наши, и все люди земли нашей спасаются, радуйся им же, архиереи наши, священницы же и монахи хвалятся, радуйся им же, нищие от Бога богатеют и прославляются, радуйся им же, при труждении старцы, через веру Христову в раи упокоиваются, радуйся им же, младенцы, приставившиеся, осанна вышних вопиют, радуйся им же, души сынов земли нашей, яко искры по стеблю к небеси текут, радуйся, земли нашей, прекрасное благословение, радуйся, преславного града Киева освящение, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, бурю идолов сокрушающе ощутивше, беси рыдающего пияху, о люте нашему окаянству, яко прежде почитаемый от всех быхом, ныне же поругание от единого подъемлем пришельца, и же учит человеки во Христа обоверовати, нас же сокрушати, единому Богу поюще Аллилуйя. Слышим древле от Божественного Писания, яко подоша стены иерихонские Иисусом новином, кивоту обносиму, ныне же вемы, яко идоли подоша тебе, святителю Михаиле, во страну нашу пришедшу, тем же мы, чада твоя, тобою в пресветлую крещение одежду одеяние, благодарно восхваляем тя сице зовуще. Радуйся, светильниче, на горах Киевских светлого сиявы, радуйся, из тьмы к свету люди приведы, радуйся, терния многобожия весьма истребивый, радуйся, теплотою любви божественная, души отец наших согревый, радуйся, усты твоими Христа Сына Божия проповедовый, радуйся, огненным языком твоим идольское нечестие обличивый, радуйся, в триединого Бога веровать и отцы наши научивый, радуйся, доброплодная древеса рая Иисусова насадивый, радуйся, яко от тебе люди земли нашей водою благодати умышася, радуйся, яко тобою душевная очеса их во святей купели открышася, радуйся, яко тобою во славу Божию церкви многие создашася, радуйся, яко тобою обитель иноков соградишася, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, богосиянного светильника тя Михаиле Богомудре, великий Владимир во омраченную идолослужением землю нашу приведе, да изде твоим пришествием освятятся людие, истинные веры познанием вразумятся, православно и богоугодно возносите хвалебную песнь Пресвятей Троице, Аллилуйя. Слышав патриарх царя Града, яко Владимир крещение святое восприя, и его яко святителей предначальника моляше, да мудрого учителя в Корсунь град пришлет, и того митрополита земли нашей поставит, возрадовася зело и со священным собором совет сотворив, из братья святе сие великое послушание исполните, люди життя сретивше, и благовейный зрак лица твоего видевше, беседы же твоя сладость слышавше глаголаху. Радуйся, благий наш наставниче, радуйся, апостольские власти и чести приемниче, радуйся в архиереях славный, радуйся в вере великий, радуйся в повелениях доброрассудительный, радуйся в поучениях пресладостный, радуйся кроткий нравом, радуйся высокий по Бозе житием, радуйся правды усердный рачителю, радуйся неправды грозный обличителю, радуйся, яко твоими молитвами от вечной смерти уповаем избежати, радуйся, яко твоими ученьми жизни вечную веруем стяжати, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче,
проповедник Христовой веры явился еси в Новегороде Михаиле Священне. Вон же пришед, идолы сокрушая, требища разоряя, люди крестил еси, церкви созидал еси, и пресвитеры по городам и весям поставлял еси, братолюбию христианскому житию люди поучая и увещевая, да все едиными усты и единым сердцем, с тобою навыкнут Христу Богу пети Аллилуйя. Воссиял еси святителю Христову, яко звезда пресветлая во Отечестве и нашем, и тьму и долобесие светом божественных твоих учений до конца подавил еси. Сего ради тя, яко ангела Божия, люди почитаху зовуще. Радуйся веры нашей во Христа начало, радуйся Церкви Божией в земле нашей основание, радуйся иерархам в проповедании слова евангельского образе, радуйся иноком в путь богоугодного жития текущим правило, радуйся праведней жизни мирянам виновниче, радуйся всем добродетельно живущим венечниче, радуйся чистотою душу твою украсивой, радуйся путь жития временного во смирении духа препроводивый, радуйся делы благими светло просиявый, радуйся премногими чудесы люди удививый, радуйся, яко слово благо о пастве твоей пастыреначальнику Христу воздал еси, радуйся, яко от руку Его праведное воздаяние приял еси, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. Хотя преблагий Бог, новые люди себе избрати, первые в познание божественное великого во царех Владимира приведе, и же умным сиянием благодати во святей купели освещися, прият тя пастыря вышним откровением, в землю нашу же овцам своим, в неверии заблудшим приведе, та же учением и крещением во имя Отца и Сына и Святого Духа, в воде сия омыв, во двор Христов привел еси, с ними же ныне престолу Его предстоя молися, да и нас подобит с Тобою на небеси, приносите песни Ему, Аллилуйя! Нового тя апостола зрим, архиерея блаженне Михаиле, землю нашу обтекающа, яко достигнути тебе и ко граду Ростову, где же людей великое множество крестил еси, и веровать и в Троице единому Богу научил еси, благочестию и благоразумию ты я наказал, и церкви многие воздвиг, пресвитеры же и диаконы им поставил еси, и уставы благочестны тем преподал еси, глаголющим тебе сицевая. Радуйся благодатью крещения, главу земли нашей, аки диадимою увенчавый. Радуйся православием, аки перстнем землю нашу Христу обручивый. Радуйся сию в благочестие, аки в порфиру царскую облачивый. Радуйся Евангелие Христово, аки гривну золотую навию я возложивый. Радуйся крест Господень в державу непобедимую ей даровавый. Радуйся вся чада ея православная Христу Господу и причисти Его Матери усыновивый. Радуйся жениши Церкви Пресветлый. Радуйся, Сыне Небесного Отца Преславный, радуйся, Отче Отце Велелепая Красото, радуйся, Пастырю Пастырей Всехвальное Доброто, радуйся и всех родов наших молитвенниче, радуйся, Небесных Ангелов Собеседниче, радуйся, Михаиле Великий Иерарше, Церкви нашей Преславной Первопрестольниче. Странствующим и блуждающим в пустыне идолослужения сыном земли нашей был еси путевождь в землю обетованную преподобне отче Михаиле, аще не 40 лет, яко же Моисей, но 4 лета точию люди киевские страны, где то водил еси, не манною тленною, но истинным хлебом с небесе сшедшимся я питая, и же есть Христос Господь,
сему убо поем о тебе песнь, аллилуйя. Весь в Бозе быв архипастырю преснопамятне, угождати тому присно паству твою поучал еси, чада твоя духовная, и умоляя ничтоже любви Христовой предпочитати, мы же твоих чад духовных внуцы, тебе глаголем сице. Радуйся Христа Господа всею душею и сердцем возлюбивый, радуйся веровати Ему и любите Его и нас научивый, радуйся, яко Богу вельми угодил еси, радуйся, яко закон божественный нам преподал еси, радуйся небесного владыки, рабе благий и верный, радуйся данный тебе талант не сокрывый, но трудолюбно умноживый, радуйся многу куплю им сотворивый, радуйся похвалу велию от Господа твоего получивый, радуйся под иго благое Христово, со смирением выю свою подклонивый, радуйся тяготу дне и вар в винограде его со усердием подъявы, радуйся динария вместо небесное царствие от Христа восприявы, радуйся в райских обителях по трудех твоих сладце почивы, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Все люди земли нашей, первоязычески многобожием блуждавшие, ныне же тобою, святителю Божий Михаиле, добре наставленний к боговедению приидоша, и во святей купели от слепоты разумных очес избавлющийся, единого Создателя своего прославляют, тому воспевающе аллилуйя. Витийство человеческое не довлеет к прославлению трудов и подвигов твоих, духоносне Отче, я же ты подъял еси, так обо по вере ревновал еси, яко и к безбожным агарянам, к болгарам и сарацинам мужа некоего Марка-философа на проповедь послал и люди ко Христу призывал, ныне же глаголем тебе сице. Радуйся подобно Илии по Господи Бозе поревновавый, радуйся о распространении святые веры Его много породевый, радуйся во славу Христову потрудивайся, радуйся достопоклоняемое имя Его пред языки принеси, радуйся усердием во учении Христове апостолом уподобивайся, радуйся во спасении душ человеческих самому Христу подражавый, радуйся любви божественной исполненной, радуйся состраданием к ближнему насыщенный, радуйся громе капища языческое разрушаяй, радуйся тимпане велигласный, славу Божества Христова возвещаяй, радуйся, яко дерзновение вели ныне ко Христу имаши, радуйся, яко престолу Его в радости неизречении предстоиши, радуйся, Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче, спасение людям желая и церкви доброго утверждения, пастырю наш приблагий, подчался сей изрядно вся устроити, о земли нашей племени новоизбранных, пастыри и учители по градам поставил еси, и тем стадо словесных овец споручив пастыреначальнику Христу, царствовать и сам отшел еси на великий плач и рыдание паству твою, и князя Владимира подвигнув, к мощам твоим припадающих, Богу же жалость не зовущих, аллилуйя. Царя небесного Христа Бога верный раб и служитель был еси, отче наш Михаиле, и аще о Господе сном смерти почил еси, обаче святое тело твое тлению бысь непричастно, недугом же человеческим врачевательно явися, тем же раце мощей твоих предстоящей молитвенно восхваляем тя. Радуйся, яко нетлением тела твоего на земли светиши, радуйся, яко святостью души твоей на небеси блистаеши, радуйся, страны нашей, пресветлое озарение, радуйся, великого храма сего, преизрядное украшение, радуйся, града твоего Киева, великий заступниче, радуйся, обители печерские, усердный молитвенниче, радуйся, у всех чадих церкви православные, теплые пред Богом ходатаю, радуйся, всем призывающим тя на помощь,
скорий предстателю, радуйся, яко богоугодним житієм Твоїм, аки сонцем присвєтлим всіх нас просвіщаєши, радуйся, яко апостольськими трудами Твоїми весь мир удивляєши, радуйся, його життєво причесное, яко кипаріс благовонний в церкві Божій благоухает, радуйся, його же душа пресвятая, яко кедр в раї Христові в радості процвітает, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Пением хвалебным величаем тя, святителю Божий Михаиле, и ходатая у престола небесного владыки имейте тебе чаем, не посрами убо веры нашия, пастырю предобрый, но прими молитвы наша, яко кадило благовонное, и умоли Христа, да дарует и нам добродетельне жизнь нашу скончати, и с тобою у Христа водворитеся, да услышим глас твой к нему о нас, се аз и дети я же ми дал еси Господи, и к нему с тобою вкупе воспоем, аллилуйя. Святозарная луча был еси богомудрый отче Михаиле, во тьме много Божие сидящим, путеводящая к солнцу правды Христу Богу, ему же молися, во свете заповеди Его всегда нам пребывати, радостное пение Тебе приносящим. Радуйся, светильниче трясиянного света, радуйся заре незаходимого солнца, радуйся огню идольское нечестие попаляяй, радуйся пламенью еретическое учение пожигаяй, радуйся святителю, поучай всех, яко несть иного Бога, кроме небесного, радуйся человеку вразумителю, глаголяй, яко несть спасение вне соборные апостольские церкви, радуйся на богоугодное житие наставляяй, радуйся в небесное царствие путь показуяй, радуйся звездо путеводящая ко Христу, радуйся путю им же приидохом к истинному Богу, радуйся ключу, врата райская сыновом земли нашей отверзы, радуйся ходатаю, бесчисленное множество сих там водворивый, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Благодать Божия полетих мнозих, тело Твое святое нетленно в земли соблюде, в церкви десятинней положено, и яко сокровище многоценное пастве Твоей цело и невредимо сие яви, яко ниже одежд Твоих священных коснутися тлению, отсюду убо верою уразумехом, яко Христу предстоиши и молишися о почитающих тя и поющих Ему Тебе ради, аллилуйя. Поюще святое и преславное житие Твое, Михаиле, равно апостольне, почитаем Твою священную память, ревность же Твою по Бозе восхваляем, любовь Твою ко Христу и к ближнему превозносим, Ты же, о всеблаженнейший Отче, не возгнушайся смиренным сим пением. Радуйся, яко престолу Пресвятые Троицы предстоиши, радуйся, яко всемогущего о всем мире молиши, радуйся, яко соархангелы и ангелы, три святую песни на небеси поеши, радуйся, яко соапостолы, в райских обителях пребываеши, радуйся, яко слики святителей, пред Богом о душах наших ходатайствуеши. Радуйся, яко спауки преподобных спасению нашему споспешествуеши. Радуйся, яко с пречистою Девою Богородицею, руцы свои пречестные о мире Отечества нашего, ко Христу воздеваеши. Радуйся, яко о соединении людей непрестанно Его умоляеши. Радуйся, сопророки и мученики, Вышнего Царствия наследниче, радуйся, рая Божия со всеми святыми единовсельниче, радуйся небесных величий и красот зрителю, радуйся бесконечных сладостей и блаженств райских обладателю, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей преславной первопрестольниче. О всехвальный и предивный чудотворчий Отче наш Михаиле, страны нашей, первый святителю и всех православных христиан предстателю, прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое,
и молитвами Твоими испроси нам у Бога веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! О всехвальный и предивный чудотворче Отче наш Михаиле, страны нашей первой святителю и всех православных христиан предстателю, прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое, и молитвами Твоими испрости нам у Бога веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! О всехвальный и предивный чудотворче Отче наш Михаиле, страны нашей первой святителю и всех православных христиан предстателю, прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое, и молитвами Твоими испроси нам у Бога веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! Архангелов и ангелов, цари, все твари, создатели, промыслитель, милосердие свое яви к людям страны нашей, во тьме и долослужения ходившим, и тя святителю Михаиле, яко апостола посла, да сия просветиши светом истинного богопознания, и се твоими учениями я же первые жертвы бесом приношаху, ныне души своя дароносят Христу, Тебе же благодарственное сия возносят песнопения. Радуйся веры Христовой усердной насадителю, радуйся и довослужений искоренивый, радуйся бесовские жертвы упразднивый, радуйся свете от востока воссиявый, радуйся тьму идолобесия разгнавый, радуйся учением Христовым люди просветивый, радуйся идольские требы крестом разрушивый, радуйся ниву Христову добре возделовый, радуйся благоплодное семена на ней всеявый, радуйся медуточная уста Христова, радуйся свирель благозвучная Духа Святаго, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Избранный от Христа Бога сосуд, послан был еси в землю нашу, и язык наш святым крещением просветил еси, святителю Отче Михаиле, тем же владыце своему на небеси ныне предстоя, тому молися прилежно от всяких бед и напасти, избавитеся стаду твоему, да зовем ти. Радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. О, святый великий и преславный архипастырю и отче наш Михаиле, страны нашей первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских, благонадежный пред Богом ходатаю, Тебе припадающе молимся, помози нам быть и Твои, як Богу любви подражательми, ею же в земнем животе Твоем преисполнен был еси, просвети умы и сердца наша светом божественного учения, научи нас Тебе последовать и верно, и заповеди Господни усердно творите, да явимся чада Твоя не именем токмо, но и всем житием так опознаемся. Молися равно апостольне и иерарше о церкви нашей, о граде Твоем и обители, в ней же нетленно мощи Твоя святые почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верные Твоя чтители, помощи Твоя ищущая, буди всем в болезнях целитель, в скорбях и печалях утешитель, в бедах и нуждах помощник, в час же смертный заступник и покровитель, да Твоею помощью сподобимся и мы грешни, спасение получите и Царствие Христово наследовати, ей, святителю Христов, аще восхощешь и можешь и помощи нам, да на помощь Твою уповающе, прославим дивного во святых своих Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Днесь пророчестве его апостолих первозванного исполнися, себо на сих горах восия благодать и вера умножися, и иже неверием обветшавший, божественную купелью отродишася, быша люди обновления, царское священие, язык свят, Христово стадо,
им же ты, первый пастырь, явился еси, яко первое крещением послуживый, и ныне предстоя владыце Христу Богу, моли всем нам спастися, и маши будерзновение, яко иерарх Божий и священнослужитель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Моисей второй земли нашей явился еси, Отче, принеси мысленный виноград от египетского идолослужения в землю пророчествием предувидену, будет рече утверждение веры на земли, и на версе гор киевских превознесется паче Ливана, плод питающий мира всего, от него же вкусивше, ублажаем тя, Михаиле, Божий иерарше. Величаем, величаем тя, святителю Отче Михаиле, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас, Христа Бога.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль к спасению.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей, искателей и власти, и наживых.

никто не одолеет правды Божьей. Как солнце невозможно погасить,

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв,

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест –

то ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали, то ли лагеря, то ли дур дома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне,

наяву оденешь потом. Зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет

ХБ и ряса, один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса, один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

Два, три, Коля, Катя и Вадим. С тем, что дням возврата нет, надобно смерть.

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем. Но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая. И в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

взорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

А в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

А ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

смилу веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилу веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжись, а вселихся с селения кидарскими. Много пришествовала душа моя с ненавидящими мира бех мирен, егда глаголах им барях умятуне. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Се не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаше колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопах стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глагола хуба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущими на небеси. Сей яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены бы ихом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте го и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же злогрешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешь.

Пращенный Господь сохранит град в суе бде среги. В суе вам есть утреннего, те восстанете по сидении, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновем, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся, егда глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блаженны си, и добро Тебе будет. Жена Твоя, яко лоза плодовита в странах дому Твоего, сынове Твои, яко новосаждение масличное, оклест трапезы Твоя. Все тако благословится человек, боясь Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узреши благая Иерусалима вся дни живота Твоего. И узреши сын и сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я дорече дуба Израиль. Множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона. Да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие глазу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя в Слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так и воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима и веждама моима дремане и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господи веселение Богу Яковлю. Се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покой Твой тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко изволих и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, и преподобнее его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок светильник помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню,

яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Ты накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множеству подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Акафи святителю Михаилу, митрополиту Киевскому чудотворцу, избранный от Христа Бога сосуд, послан был еси в землю нашу, язык наш святым крещением просветил еси, святителю отче Михаиле, тем же владыце своему на небеси ныне предстоя, тому молися прилежно от всяких бед и напасти, избавитеся стаду твоему, да зовем ти. Радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, архангелов и ангелов, цари, всея твари, создатели, промыслитель, милосердие свое яви к людям страны нашей, во тьме и довослужения ходившим, и тя, святителю Михаиле, яко апостола посла, да сия просветиши светом истинного богопознания, и се твоими ученьми, я же первые жертвы бесом приношаху, ныне души своя дароносят Христу, тебе же благодарственное сия возносят песнопения. Радуйся веры Христовой, усердный насадителю, радуйся и довослужение искоренивый, радуйся бесовские жертвы упразднивый, радуйся свете от востока воссиявый, радуйся тьму и довобесия разгнавый, радуйся учением Христовым, люди просветивый, радуйся идольские требы крестом разрушивый, радуйся ниву Христову добре возделовый, радуйся благоплодное семена на ней всеявый, радуйся медоточная уста Христова, радуйся свирель благозвучная Духа Святаго, радуйся Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. Видел еси, святителю Михаиле, плоды трудов твоя проповеди, граждане бославного града Киева, истине твоего учения всею душею и сердцем внемлюще уверовавшего Христа, истинного Бога, мерзких же идолов отвратившися, иовых убо сокрушаху, иных же с поруганием в реку в метаху, в них же беси, о люте нам, вопияху, зря сия блажение очи радовался иси духом твоим, благодарно пая Богу, аллилуйя. Разум богодухновенен, имея досточудни очи Михаиле, буй я люди божественным твоим учением добре наказав, и гладом душевным тающая, евангельским слово хлебом напитав, Христове сия привел еси, ему же святителю молися о похваляющих тя сице. Радуйся церкви красото, радуйся архиереев доброто, радуйся православие светило, радуйся благочестие правило, радуйся людей земли нашей, великий учителю, радуйся пророчестве его апостолях первозванного славный совершителю, радуйся лика богоизбранного отце в печерских предстоятелю, радуйся равно апостолам Кириллу и Мефодию равностоятелю, радуйся 12 сынов Владимира купелью крещения отродивый, радуйся тем всей земли его усердно послуживый, радуйся веру Христову распространивый, радуйся прелесть демонскую низложивый, радуйся Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче, силою богоугодных молитвоих святе, праотцем нашим пособивый, в единого истинного Бога уверовати, ложные же боги отринути и сокрушити, помози и нам, млатом добродетельного жития сокрушити душевные кумиры наши, гордостью восмирением, сребролюбие же нестяжанием, блуд целомудрием, гнев кротостью, чревоугодие воздержанием, зависть доброжеланием, уныние же крепким на Бога упованием, да тако избывше перунов духовных, возможем Богу предстати, ему же ты, Отче, научил еси нас веровать и петь непрестанно, аллилуйя. Имущий квас веры во Христа, жена богомудрая, княгиня Ольга, он и в сатих людей земли нашей сокры, тобою же по воле всемогущего, все тесто державы Владимиров и сквасив, возрасте веру Христову, всего ради прими от нашего усердия достойное похвалы Тебе.
Радуйся, Боже, як Руси благоволение, радуйся молитв, святые Ольги исполнение, радуйся славнодержавного Владимира, великий святодателю, радуйся новоизбранных людей Христовых, мудрый назидателю, радуйся им же царие наши и все люди земли нашей спасаются, радуйся им же архиереи наши, священницы же и монахи хвалятся, радуйся им же нищие от Бога богатеют и прославляются, радуйся им же при труждении старцы, через веру Христову в раи упокоеваются, радуйся им же младенцы, приставившиеся, осанна вышних вопиют, радуйся им же души сынов земли нашия, яко искры по стеблю к небеси текут, радуйся земли нашия, прекрасное благословение, радуйся преславного града Киева освящение, радуйся Михаиле, великий иерарше, церкви нашия, преславный первопрестольниче, бурю идолов сокрушающую ощутивше, беси рыдающего пияху, о люте нашему окаянству, яко прежде почитаемый от всех быхом, ныне же поругание от единого подъемлем пришельца, и же учит человеки во Христа обоверовати, нас же сокрушати, единому Богу поюще Аллилуйя. Слышим древле от Божественного Писания, яко подоша стены Иерихонские Иисусом Новином, кивоту обносиму, ныне же вемы, яко идоли подоша тебе, святителю Михаиле, во страну нашу пришедшу, тем же мы, чада твоя, тобою в пресветлую крещение одежду одеяние, благодарно восхваляем тя сице зовуще. Радуйся, светильниче, на горах Киевских светлого сиявы, радуйся из тьмы к свету люди приведы, радуйся терние многобожие весьма истребивый, радуйся теплотою любви божественная, души отец наших согревый, радуйся усты твоими Христа Сына Божия проповедовый, радуйся огненным языком твоим идольское нечестие обличивый, радуйся в триединого Бога веровать и отцы наши научивый, радуйся доброплодная древеса рая Иисусова насадивый, радуйся, яко от тебе люди земли нашей водою благодати умышася, радуйся, яко тобою душевная очеса их во святей купели открышася, радуйся, яко тобою во славу Божию церкви многие создашася, радуйся, яко тобою обитель иноков соградишася, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашия, преславный первопрестольниче, богосиянного светильника тя Михаиле Богомудре, великий Владимир во омраченную идолослужением землю нашу приведе, да и изде твоим пришествием освятятся людие, истинные веры познанием вразумятся, православно и богоугодно возносите хвалебную песнь Пресвятей Троице, Аллилуйя. Слышав патриарх царя Града, яко Владимир крещение святое восприя, и его яко святители предначальника моляше, да мудрого учителя в Корсунь град пришлет, и того митрополита земли нашей поставит, возрадовася зело и со священным собором совет сотворив, из братья святи сие великое послушание исполните, люди життя сретивше, и благовейный зрак лица твоего видевше, беседы же твоя сладость слышавше глаголаху. Радуйся, благий наш наставниче, радуйся, апостольские власти и чести приемниче, радуйся в архиереях славный, радуйся в вере великий, радуйся в повелениях доброрассудительный, радуйся в поучениях пресладостный, радуйся кроткий нравом, радуйся высокий по Бозе житием, радуйся правды усердный рачителю, радуйся неправды грозный обличителю, радуйся, яко твоими молитвами от вечной смерти уповаем избежати, радуйся, яко твоими ученьми жизни вечную веруем стяжати, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче.
проповедник Христовый веры явился еси в Новегороде Михаиле священне. Вонь же пришед, идолы сокрушая, требища разоряя, люди крестил еси, церкви созидал еси, и пресвитеры по городам и весям поставлял еси, братолюбию христианскому житию люди поучая и увещевая, да все едиными усты и единым сердцем, с тобою навыкнут Христу Богу пети Аллилуйя. Воссиял еси святителю Христову, яко звезда пресветлая во Отечестве и нашем, и тьму и долобесия светом божественных твоих учений до конца подавил еси. Сего ради тя, яко ангела Божия, люди почитаху зовуще. Радуйся веры нашей во Христа начало, радуйся Церкви Божия в земле нашей основание, радуйся иерархам в проповедании слова евангельского образе, радуйся иноком в путь богоугодного жития текущим правило, радуйся праведней жизни мирянам виновниче, радуйся всем добродетельно живущим венечниче, радуйся чистотою душу твою украсивой, радуйся путь жития временного во смирении духа препроводивый, радуйся делы благими светло просиявый, радуйся премногими чудесы люди удививый, радуйся, яко слово благо о пастве твоей пастыреначальнику Христу воздал еси, радуйся, яко от руку Его праведное воздаяние приял еси, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. Хотя преблагий Бог, новые люди себе избрати, первые в познание божественное великого во царех Владимира приведе, и же умным сиянием благодати во святей купели освещися, прият тя пастыря вышним откровением, в землю нашу же овцам своим, в неверии заблудшим приведе, та же учением и крещением во имя Отца и Сына и Святого Духа, в воде сия омыв, во двор Христов привел еси, с ними же ныне престолу Его предстоя молися, да и нас подобит с тобою на небеси, приносите песни Ему, Аллилуйя. Нового тя апостола зрим, архиерея блаженне Михаиле, землю нашу обтекающа, яко достигнути тебе и ко граду Ростову, где же людей великое множество крестил еси, и веровати в Троице единому Богу научил еси, благочестию и благоразумию ты я наказал, и церкви многие воздвиг, пресвитеры же и диаконы им поставил еси, и уставы благочестны тем преподал еси, глаголющим тебе сицевая. Радуйся благодатью крещения, главу земли нашей, аки диадимою увенчавый. Радуйся православием, аки перстнем землю нашу Христу обручивый. Радуйся сию в благочестие, аки в порфиру царскую облачивый. Радуйся Евангелие Христово, аки гривну золотую навию я возложивый. Радуйся крест Господень в державу непобедимую, ей даровавый. Радуйся вся чада ея православная Христу Господу и причисти Его Матери усыновивый. Радуйся жениши Церкви Пресветлой. Радуйся, Сыне Небесного Отца Преславный, радуйся, Отче Отце Велелепая Красото, радуйся, пастырю пастырей всехвальное доброто, радуйся и всех родов наших молитвенниче, радуйся, небесных ангелов собеседниче, радуйся, Михаиле Великий Иерарше, церкви нашей Преславный Первопрестольниче. Странствующим и блуждающим в пустыне идолослужения сыном земли нашей я был еси путевождь в землю обетованную преподобне отче Михаиле, аще не 40 лет, яко же Моисей, но 4 лета точию люди киевские страны, где то водил еси, не манною тленною, но истинным хлебом с небесе сшедшимся я питая, и же есть Христос Господь,
сему убо поем о Тебе песнь, Аллилуйя. Весь в Бозе бы в архипастырю преснопамятне, угождать и тому присно паству Твою получал еси, чада Твоя духовная, и умоляя ничтоже любви Христовой предпочитати, мы же Твоих чад духовных внуцы, Тебе глаголем сице. Радуйся Христа Господа всею душею и сердцем возлюбивый, радуйся веровати Ему и любите Его и нас научивый, радуйся, яко Богу вельми угодил еси, радуйся, яко закон божественный нам преподал еси, радуйся небесного владыки, рабе благий и верный, радуйся данный тебе талант не сокрывый, но трудолюбно умноживый, радуйся многу куплю им сотворивый, радуйся похвалу велию от Господа твоего получивый, радуйся под иго благое Христово, со смирением выю свою подклонивый, радуйся тяготу дне и вар в винограде его со усердием подъявый, радуйся динария вместо небесное царствие от Христа восприявый, радуйся в райских обителях по трудех твоих сладце почивый, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Все люди земли нашей, первоязычески многобожием блуждавшие, ныне же Тобою, святителю Божий Михаиле, добре наставленний к боговедению приидоша, и во святей купели от слепоты разумных очес избавлившися, единого Создателя своего прославляют, тому воспевающе Аллилуйя. Витийство человеческое не довлеет к прославлению трудов и подвигов Твоих, духоносне Отче, я же Ты подъял еси, так обо по вере ревновал еси, яко и к безбожным агарянам, к болгарам и сарацинам мужа некоего Марка философа на проповедь послал и люди ко Христу призывал, ныне же глаголем Тебе сице. Радуйся подобно Илии по Господи Бозе поревновавый, радуйся о распространении святые веры Его много породевый, радуйся во славу Христову потрудивайся, радуйся достопоклоняемое имя Его пред языки принеси, радуйся усердием во учении Христове апостолом уподобивайся, радуйся во спасении душ человеческих самому Христу подражавый, радуйся любви божественной исполненной, радуйся состраданием к ближнему насыщенный, радуйся громе капища языческое разрушаяй, радуйся тимпане велигласный, славу Божества Христова возвещаяй, радуйся, яко дерзновение вели ныне ко Христу и маши, радуйся, яко престолу Его в радости неизречении предстоиши, радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче, спасение людям желая и церкви доброго утверждения, пастырю наш преблагий, подчался сей изрядно вся устроити о земли нашей племени новоизбранных, пастыри и учители по градам поставил еси, и тем стадо словесных овец споручив пастыреначальнику Христу, с царствовать и сам отшел еси на великий плач и рыдание паству Твою, и князя Владимира подвигнув, к мощам Твоим припадающих, Богу же жалость не зовущих, Аллилуйя. Царя Небесного Христа Бога верный раб и служитель был еси, Отче наш Михаиле, и аще о Господе сном смерти почил еси, обаче святое тело Твое тлению бысь непричастно, недугом же человеческим врачевательно явися, тем же раце мощей Твоих предстояще молитвенно восхваляем Тя. Радуйся, яко нетлением тела Твоего на земли светиши, радуйся, яко святостью души Твоей на небеси блистаеши, радуйся страны нашей пресветлое озарение, радуйся великого храма сего преизрядное украшение, радуйся града Твоего Киева великий заступниче, радуйся обители печерские усердный молитвенниче, радуйся у всех чадих церкви православные теплые пред Богом ходатаю, радуйся всем призывающим Тя на помощь, скорый предстателю,
радуйся яко богоугодним житієм Твоїм, аки сонцем присвєтлим всіх нас просвіщаєши, радуйся яко апостольськими трудами Твоїми весь мир удивляєши, радуйся його житєло причесное, яко кипаріс благовонний в церкві Божій благоухает, радуйся його же душа пресвятая, яко кедр в раї Христові в радості процвітает, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславной первопрестольниче. Пением хвалебным величаем тя святителю Божий Михаиле, и ходатая у престола небесного владыки имейте тебе чаем, не посрами убо веры нашия, пастырю предобрый, но прими молитвы наша, яко кадило благовонное, и умоли Христа, да дарует и нам добродетельне жизнь нашу скончати, и с тобою у Христа водворитеся, да услышим глас твой к нему о нас, се аз и дети я же ми дал еси, Господи, и к нему с тобою вкупе воспоем, аллилуйя. Светозарная луча был еси, богомудрый отче Михаиле, во тьме много Божие сидящим, путеводящая к солнцу правды Христу Богу, ему же молися, во свете заповеди Его всегда нам пребывати, радостное пение Тебе приносящим. Радуйся, светильниче трясиянного света, радуйся заре незаходимого солнца, радуйся огню идольское нечестие попаляяй, радуйся пламенью еретическое учение пожигаяй, радуйся святителю, поучай всех, яко несть иного Бога, кроме небесного, радуйся человеку вразумителю, глаголяй, яко несть спасение вне соборные апостольские церкви, радуйся на богоугодное житие наставляяй, радуйся в небесное царствие путь показуяй, радуйся звездо путеводящая ко Христу, радуйся путю им же приидохом к истинному Богу, радуйся ключу, врата райская сыновом земли нашей отверзы, радуйся ходатаю, бесчисленное множество сих тамово дворивый, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславной первопрестольниче. Благодать Божия по летих мнозих, тело Твое святое нетленно в земли соблюде, в церкви десятиней положено, и яко сокровище многоценное пастве Твоей цело и невредимо сие яви, яко ниже одежд Твоих священных коснутися тлению, отсюду убо верою уразумехом, яко Христу предстоиши и молишися о почитающих тя и поющих Ему Тебе ради, аллилуйя. Поюще святое и преславное житие Твое, Михаиле, равноапостольне, почитаем Твою священную память, ревность же Твою по Бозе восхваляем, любовь Твою ко Христу и к ближнему превозносим, Ты же, о всеблаженнейший Отче, не возгнушайся смиренным сим пением. Радуйся, яко престолу Пресвятые Троицы предстоиши, радуйся, яко всемогущего о всем мире молиши, радуйся, яко соархангелы и ангелы, Тресвятую песни на небеси поеши, радуйся, яко соапостолы, в райских обителях пребываеши, радуйся, яко слики святителей, пред Богом о душах наших ходатайствуеши. Радуйся, яко спауки преподобных спасению нашему споспешествуеши. Радуйся, яко с пречистою Девою Богородицею, руцы свои пречестные о мире Отечества нашего, ко Христу воздеваеши. Радуйся, яко о соединении людей непрестанно Его умоляеши. Радуйся, сопророки и мученики, Вышнего Царствия наследниче, радуйся, рая Божия со всеми святыми единовсельниче, радуйся небесных величий и красот зрителю, радуйся бесконечных сладостей и блаженств райских обладателю, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславной первопрестольниче. О всехвальный и предивный чудотворчий Отче наш Михаиле, страны нашей, первый святителю и всех православных христиан предстателю,
Прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое, и молитвами Твоими испроси нам у Бога в веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! О всехвальный и предивный чудотворче Отче наш Михаиле, страны нашей я первый святителю и всех православных христиан предстателю, прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое, и молитвами Твоими испрости нам у Бога веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! О всехвальный и предивный чудотворче Отче наш Михаиле, страны нашей я первый святителю и всех православных христиан предстателю, прими сие малое моление наше в похвалу Тебе приносимое, и молитвами Твоими испроси нам у Бога в веце всем житие тихое и добродетели исполненное, да и в жизни будущей сподобимся купно с Тобою петь и в Троице единому Богу. Аллилуйя! Архангелов и ангелов, цари, все твари, создатели, промыслитель, милосердие свое яви к людям страны нашия, во тьме и до служения ходившим, и тя святителю Михаиле, яко апостола посла, да сия просветиши светом истинного богопознания, и се твоими учениями я же первые жертвы бесом приношаху, ныне души своя дароносят Христу, Тебе же благодарственное сия возносят песнопения. Радуйся веры Христовой усердной насадителю, радуйся и двослужении искоренивый, радуйся бесовские жертвы упразднивый, радуйся свете от востока воссиявый, радуйся тьму и долобесия разгнавый, радуйся учением Христовым люди просветивый, радуйся идольские требы крестом разрушивый, радуйся ниву Христову добре возделывай, радуйся благоплодная семена на ней всеявый, радуйся медуточная уста Христова, радуйся свирель благозвучная Духа Святаго, радуйся Михаиле великий иерарше, церкви нашей преславный первопрестольниче. Избранный от Христа Бога сосуд, послан был еси в землю нашу, и язык наш святым крещением просветил еси, святителю Отче Михаиле, тем же владыце своему на небеси ныне предстоя, тому молися прилежно от всяких бед и напасти, избавитеся стаду твоему, да зовем ти. Радуйся, Михаиле, великий иерарше, церкви нашей, преславный первопрестольниче. О, святый великий и преславный архипастырю и отче наш Михаиле, страны нашей первопрестольниче и просветителю, всех же племен христианских, благонадежный пред Богом ходатаю, Тебе припадающе молимся, помози нам быть и Твои, як Богу любви подражательми, ею же в земнем животе Твоем преисполнен был еси, просвети умы и сердца наши светом божественного учения, научи нас Тебе последовать и верно, и заповеди Господни усердно творите, да явимся чада Твоя не именем токмо, но и всем житием так опознаемся. Молися равно апостольне иерарше о церкви нашей, о граде Твоем и обители, в ней же нетленно мощи Твоя святые почивают, и о всем Отечестве нашем, призри милостивно на вся верные Твоя чтители, помощи Твоя ищущая, буди всем в болезнях целитель, в скорбях и печалях утешитель, в бедах и нуждах помощник, в чаже смертный заступник и покровитель, да Твоею помощью сподобимся и мы грешни, спасение получите и Царствие Христово наследовати, ей, Святителю Христов, аще восхощешь и можешь и помощи нам, да на помощь Твою уповающе, прославим дивного во святых своих Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Днесь пророчестві Его апостолів первозваного исполнися, сєбо на сих горах восія благодать і віра умножися, і іже невірєм обвідчавши, божественною купелею отродішася, быша люди обновлення, царское священие, язык свят, Христово стадо, Ему же Ты, первый пастырь, явился еси, яко первое крещением послуживый, и ныне предстоя владыце Христу Богу, моли всем нам спастися, и маши будь разновение, яко иерарх Божий и священнослужитель. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Моисей вторый земли нашей явился еси, Отче, принеси мысленный виноград от египетского идолослужения в землю пророчествием предувидену, будет рече утверждение веры на земли, и на версе гор киевских превознесется паче Ливана, плод питающий мира всего, от него же вкусивше, ублажаем тя, Михаиле, Божий иерарше. Величаем, величаем тя, святителю Отче Михаиле, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас, Христа

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

пажить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинает же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост